Слишком много любви не бывает, но, как мы знаем, из достижений технологических последних лет слишком много информации могут забивать трафик, поэтому и любовь тоже слать надо аккуратно, с осторожностью. 3 часа 20 минут в столице. Это одна из лучших песен Криса Ри на Ретро FM. Совсем скоро услышим Рика Эстли, ансамбль «Синяя птица» и Софеликс Бэкстер.

С одной стороны, конечно, да, безусловно, мы слишком много значения придаем музыке вокруг нас. Вот, с каждым годом все больше и больше. Мир просто сходит с ума от музыки, которая звучит. А с другой стороны, ну как ее не любить? Ну вот так вот создан человек, что ему необходимо чем-то увлекаться. Shocking Blue и знаменитая Venus Шизгара на Retro FM. 3:35. Совсем скоро услышим Майкла Джексона, Сиси Кетч и Сергея Минаева.

казалось бы, чего такого, повторяющийся такой музыкальный хук, такой фрагмент, который почему-то слушать очень приятно и не надоедает. Майкл Джексон на Retro FM. Спасибо, маэстро, что были с нами. Очень много десятилетий. 3:50 в столице. Совсем скоро услышим Бонни Тайлер и мелодию из фильма «Бриллиантовая рука» на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: вот казалось бы, можно ли на этих трех нотах ту-ту-тум, ту-ту-тум спеть о любви? Оказывается, можно, да еще так, что несколько десятилетий это воспринимается как одна из самых, уж извините за выражение, соблазнительных и прочувствованных песен об этом высоком-высоком явлении в человеческой жизни. Донна Саммер на Ретро FM, 4 часа и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Всем доброго наступающего утра. Скоро Владимир Высоцкий, Джой и Шура.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро FM. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая.

И, конечно, напевать лучше, ну, в данной ситуации можно, конечно, и хором, учитывая мелодичность этой песни от «Коллажа», но, учитывая время, тут, конечно, надо сказать, что половина пятого, чуть больше, 4:35, это все же время одиночек и бережного отношения к спящим окружающим. Совсем скоро услышим группу «Комбинация», группу «Starship» и «Mariah Carey» на «Retro FM».

К вопросу о том, кто спит в гараже. Помнится, в детстве у папы моего тоже в гараже стоял диванчик, правда, на нем никто не спал, не было такой необходимости. А в других гаражах, знаю, там целая жилая комната обустроена, причем даже в подвале. Группа «Комбинация» на ретро-ФМ, вот такая бытовая автомобильная баллада. Слегка танцевального характера. 4.50 в столице, дальше Грейс Джонс и Далида.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вот такие песни, что называется, поем все вместе, даже если не знаем языка, на котором они написаны и исполнены. Тот Кутуньо на Ретро-ФМ. 5 часов и почти 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я весьма рад пожелать вам доброго наступающего утра, друзья. И от всей души также желаю, чтобы и это утро, и последующий за ним день для вас были удачными, добрыми и гуманными, чтобы, если уж вставать по будильнику, то не зря. Совсем скоро здесь на Ретро FM услышим Bad Boys Blue, Аиду Ведищеву и группу Simply Red.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

и некоторое количество достаточно энергичных движений сейчас весьма и весьма не повредят, потому что если человек встает рано утром, а 5 часов и 35 минут по Москве, это, согласитесь, достаточно рано, то в течение последующего времени он должен быть в достаточной степени бодр и свеж. Так вот, друзья, утренняя гимнастика никогда не повредит. Говорю, это человек, который очень-очень редко сам ее делает, но не получается заставить себя. Gibson Brothers на Retro FM, дальше Blue System, Альбан и Рамина Пауэр и Михаил Боярский в Москве 5.35.

Ну вот и до симфонии добрались. Звучит, конечно, своеобразно, большей частью танцевально, но волшебно. Блюсистем на Retro FM Дитер Болин. 5 часов и почти 50 минут. Расскажу также, что интересного в ближайшем обозримом услышим здесь на Retro FM. Лирическую танцевальную от ансамбля Joy и не менее лирическую, но уже производственную даже, от ансамбля Yella. Будьте рядом, друзья, все услышите.

0: танцевали, веселились, а потом просто-напросто очень сильно устали и на работу уже пошли очень усталые. Можно вот так перефразировать сюжет этой песни применительно к нашим человеческим, общечеловеческим условиям. Арабески на Ретро FM 620. Меня зовут Андрей Мореев. Всем доброго утра.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
6: Вечеринка.
7: Ровно в 21.00.
8: Лучшие танцевальные хиты
7: в неповторимом миксе.
8: Вечеринка Retro FM.
9: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Да-да-да, вот покажите мне этого человека. Очень хочется посмотреть в глаза этому клеветнику, кто такие пакости придумывает с утра пораньше. Дубы-колдуны на Ретро-ФМ, 6 часов и 35 минут. Я же, друзья мои, со всего... от всей своей души, вот так вот, со своей стороны, хочу пожелать вам доброго утра. Не больше, но и не меньше. Скоро «Маленький принц Сабрина» и Джо Кокер на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
2: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
4: За 4 моря, за 4 солнца.
2: Каждый день
1: ровно в 21:00.
2: Вечеринка.
5: Реклама.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

у нас, конечно, завершение бала не наблюдается, друзья, у нас вечный праздник музыкальный. Так вот, антракт может быть небольшой совсем. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи на выходных. Здесь же, на Ретро-ФМ, совсем скоро начнется летняя смена. Встречайте Юрия Гурьянова. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте. Хорошего вам настроения, отличного утра.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Так, сколько? 7 часов утра в Москве. Среда сегодня, 26 августа. Поехали. Вадим Ривман с новостями прямо сейчас пришел с утра пораньше рассказать обо всем.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей. Он сейчас действует до 1 сентября. Об этом сообщили в Минэнерго. Там подчеркнули, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных полевых работ. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что в ближайшее время объем поставок топлива на российский рынок вырастет. Импорт топлива Новак назвал временным решением, и его объем будет колебаться в зависимости от дефицита. В Благовещенск для эвакуации пострадавших прибыл спецборт МЧС. На борту Ил-76 23 специалиста отряда Центра СПАС, а также Минздрава и психологи. Самолет оборудован специальными медицинскими модулями, которые позволяют оказывать помощь прямо в пути. Напомню, в результате пожара на строящемся Амурском газохимическом комплексе пострадали 146 человек, более 20 из них были доставлены в больницы с травмами средней и высокой степени тяжести. Погибли 3 человека, это граждане Китая и россиянин. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности». Минувшей ночью Котовск в Тамбовской области подвергся массированной атаке украинских дронов. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Евгений Первышев. Губернатор рассказал, что произошел пожар в логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания огромная, 40 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, пострадал один сотрудник маркетплейса, у него сотрясение мозга. Человечество с высокой долей вероятности освоит Луну, а в перспективе доберется и до Марса. Такое мнение высказал руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Напомню, что российская лунная программа предусматривает будущий запуск станции «Луна-26» в 2028 году. Параллельно реализуется проект лунной станции с участием Китая и еще более 10 стран. На Луне планируют отработать технологии жизнеобеспечения, которые затем пригодятся для освоения Марса. Ну и последнее. Премьер-министр Японии рассказала о тараканах в своей резиденции. Санаи Такаити отметила, что была шокирована, когда у нее под ногами пробежал таракан, но не стала его убивать, потому что верит в цикл перерождений. Однако ее сотрудники решили потравить насекомых. «Я почувствовала облегчение, но вместе с тем некоторую тоску или, возможно, грусть, когда тараканы перестали появляться в моем рабочем кабинете», — заявила политик. Ну что, Юра, грустно.
0: А на себя грех не взяла, смотри.
1: Да, грустно премьеру.
0: Ну, грустно, надо, я не знаю, как-то больше в люди выходить.
1: Да.
0: Хотя, ты знаешь...
1: Из кабинета просто выходить.
0: В наше время, мне кажется, вообще никому верить нельзя. Ни людям, ни тараканам.
1: Таракан мог быть с жучком.
0: Вот, тоже вариант. Знаешь, верить надо только Ретро-ФМ и Вадиму Ривману с его новостями. И все,
1: я считаю. Юра, тебе тоже можно, а мне еще можно верить. Я о курсах валют расскажу. Итак, доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98,52, а далее действительно Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: и будем с вами. Правильно? Почему бы нет, если да? Виктор Салтыков, Татьяна Овсиенко. «Берега любви» в летней смене на Ретро FM. 7 часов и 9 минут московское время. Среда у нас, напоминаю. Ну что, давайте тогда причаливать, наверное, будем потихонечку. Ну так вот, полегонечку. Надо же как-то двигаться вперед. Что у нас там за пристань? Не разгляжу название. А, вот, все, вижу. Это что, мы до гороскопа добрались?
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну надо же, 26 августа, среда, еще раз, в общении и делах возможны неожиданные повороты. Тем не менее, день хорош для приведения дел в порядок и построения планов. Овны, хорошо дадутся интеллектуальные задачи и коллективные проекты, которые требуют свежего взгляда от вас. Тельцы, сегодня появится возможность уладить небольшое расхождение во взглядах с начальством, если поставить конкретные цели и расписать их на задачи. Близнецы, не стоит пытаться продвинуть свое мнение любой ценой, лучше оставить пространство для разных мнений. Раки, ваш оптимистичный и легкий настрой может не оправдаться, подойдите к задачам дня серьезнее. Львы, вечерние часы помогут внести благоприятные изменения в отношения. Девы, день потребует гибкости и умения принимать реальность без борьбы за контроль. Весы, события этого дня позволят взглянуть на ситуацию под другим углом. Ищите плюсы и становитесь сильнее. Скорпионы, вам лучше избегать споров на личные темы и попыток переделать близких под свои ожидания. Стрельцы, лаконичность и умение выделить главное сегодня важнее широты охвата. Козероги, день будет удачен для запланированных покупок, если вам удастся не выходить за бюджет. Водолеи, от ваших решений и действий сегодня будет зависеть больше, чем вы думаете. И рыбы, постарайтесь провести день в покое и гармонии и уделить время тому, что приносит радость и умиротворение.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Так, ну, конечно, пятый этаж, ну, не самые высокие отношения, если говорить про любовь. Группа «Секрет». Ладно, кроме шуток, по статистике, кстати говоря, где любят жить россияне, если говорить об этажности, о высоте проживания? Так вот, большинство, 47%, считают самыми привлекательными этажи с 4 по 7. Ну, наша песня туда попадает, уже хорошо. А еще 37% с лишним выбрали бы этажи с 1 по 3. Ну, это вот где-то, где я выбрал бы. Я тут с ним, я с вами, если что, поднял руку. Так, высокие этажи, начиная с 8, привлекают только 15%. Ну, и около 20% выбирают для жизни диапазон вообще в целом с 1 по 5 этаж. Это вот такие данные есть. Друзья, а не важно, где вы находитесь. Вот я сейчас подумаю, вообще не важно. Главное, что слышно ретро-ФМ. Все, вы хорошо слышите, точно? Давайте проверим. Раз, все нормально. Юрий Гурьянов меня зовут. Летняя смена на ретро-ФМ. Ну, вроде начали. Среда еще раз, 26 августа. Всем доброе утро.
1: Летняя смена на ретро-ФМ. С новым летним утром.
2: Реклама.
3: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
5: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Утреннее шоу.
9: Первая смена.
8: По будням с 7 до 11. На Ретро-ФМ.

Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну, один из вариантов того самого легендарного гитарного соло от Алексея Горбашова, гитариста группы «Мираж». А вообще про группу «Мираж» я рассказывал в одном из выпусков программы «Ю». Если есть желание, можно переслушать всегда в подкастах на сайте Retro FM или в мобильном приложении. Там вообще есть все выпуски программы «Ю», так что заходите. Добро пожаловать. Ну и с распростертыми объятиями встречаем Вадима Ривмана. У него есть новость, он сейчас все расскажет.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, логистический центр «Wildberries» в Котовске, Тамбовской области, загорелся минувшей ночью в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов. По данным главы области, площадь возгорания составила 40 тысяч квадратных метров. Предварительно один сотрудник маркетплейса получил сотрясение мозга из-за взрывной волны. После поступления сигнала тревоги персонал логистического центра эвакуировал. Больше 2 миллионов россиян уже подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в Минцифры. Больше всего заявлений поступило из Московской области, около 390 тысяч. Следом идут Алтайский край, Свердловская и Ростовская области, а также Чувашия. Дистанционно проголосовать на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва смогут жители 32 регионов. Заявление необходимо подать через госуслуги до 14 сентября. Само голосование, напомню, пройдет с 18 по 20 сентября. В Москве, отмечу, действует отдельная система на mos.ru, поэтому москвичам предварительно подавать заявление не нужно. Массового возвращения российских приложений в App Store и Google Play в ближайшее время ждать не стоит. Такое мнение высказал председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Поводом для разговоров стало возвращение приложений Озон в Google Play. Ранее их удалили из магазина, после этого компания подала апелляцию и приложение восстановили. Но, по мнению Клименко, это скорее исключительный случай. Национальный праздник в Мексике превратился в кровавое побоище. Разъяренные быки бросались на участников прямо посреди улиц. В традиционном забеге участвовали более 20 животных, каждое весом полтонны. В результате 2 человека погибли, еще 11 получили травмы. На кадрах с места событий видно, как быки подбрасывают людей в воздух, сбивают их с ног. Забег проводится в мексиканском городе Уамантла с 1953 года и считается одной из главных традиций города. И вот впервые за 8 лет забег с быками закончился гибелью участников. Метеорологическое лето в Москве пока не заканчивается. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, с 31 августа в столицу должны вернуться летние температуры, а в начале сентября днем ожидается больше плюс 20. По климатическим нормам, средняя дата начала метеорологической осени в Москве приходится на 2 сентября. Однако в этом году она, вероятно, наступит позже, отметил Леус. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98,52. Далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: По-разному можно перевести с итальянского фразу «Tanti auguri», но все смыслы будут положительными. Прямо так и звучит. Наилучшие пожелания, мои поздравления, удачи, ну как угодно, можно даже с днем рождения так поздравить. Говорят, я не знаю, небольшой специалист, но интернеты сообщили, интернеты написали. А что нам еще сообщили, не только интернеты, но и Вадим Ривман, друзья, так это то, что, ну во всяком случае, в Москве к концу прям самого августа, 31 числа, начнется что-то там осенне-приятное, как будто бы, ну формально летнее, но тем не менее, какие-то положительные температуры, я прям порадовался. Прям, о, хорошо, вот заживем. Вот это, конечно, бабье лето, да, где-то тут рядом ходит, бродит, все никак не придет. А мы его с нетерпением ждем, если что, с распротертыми объятиями. Неважно, в какой точке России при этом мы находимся, или вообще мира, планеты, галактики. Везде, где слышно ретро-ФМ, скоро будет Юрий Антонов, Патрисия Кас и много чего еще хорошего. Лучшая музыка здесь, в летней смене, на ретро-ФМ.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
4: Ретро-ФМ. Реклама.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Ретро-ФМ.

0: Вот, кстати, друзья, мы же редко теперь задумываемся над тем, что вокруг столько технологий и всяких разных удобств. Вот раньше, например, радио можно было слушать только с помощью радиоприемника. Но сейчас, конечно, тоже можно. Я-то вообще, вот, в принципе, отношу себя к таким достаточно консервативным людям. Знаете, люблю пораскладывать свою антенку, в том числе, на радиоприемнике. Но дело в том, что мир не стоит на месте. Мы это поняли уже давно. И, кстати говоря, вот лично сам, правда, пользуюсь очень удобным приложением Radio Hub, нашим новым, где можно послушать Retro FM и много чего еще там можно, на самом деле, послушать. И причем быстро и удобно. Там и подкасты, и популярные, и шоу, и много всяких разных интернет-потоков. Наслаждаемся музыкой, скачиваем, устанавливаем, все очень быстро и удобно. Это основное преимущество приложения Radio Hub. Ну, если, в общем, радио хочется послушать, то только Radio Hub, я считаю. Такое мое мнение. 7 часов и 50 минут, московское время. Дальше для всех собравшихся Джо Кокер. Здравствуй, песня и много чего еще музыкального и мелодичного. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
10: Да вы заработали.
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
15: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
16: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
17: «Пятерочка» доставляет.
18: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
19: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
20: «Мир».
2: каждый день в твоих руках.
20: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
21: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: 8:01 в столице. Это летняя смена. Сегодня среда, 26 августа. Доброе утро. Также доброе утро говорим Вадиму Ривману. Он пришел с новостями. Что у нас там, Вадим?
1: Доброе утро. Всех приветствую. Итак, паводок в Хабаровском крае продолжается. Амур у Комсомольска на Амуре поднялся до 544 сантиметров, прибавив таким образом за сутки еще 9 сантиметров. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава Комсомольска на Амуре Дмитрий Заплутаев. По прогнозам, гребень паводка подойдет к городу через 2-3 дня. Уровень может подняться еще на 15-20 сантиметров. Ну а в начале сентября возможен новый подъем уровня воды. С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения, который запрещает школьникам использовать мобильные телефоны во время уроков. Об этом агентству ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что такие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами, но в соответствии с правилами, которые установлены образовательной организацией. Дроны ВСУ атаковали российские регионы. 2 человека погибли при падении беспилотника на частный дом в Липецкой области. Еще 2 женщины пострадали и госпитализировали. В Тамбовской области после атаки дронов загорелся логистический центр Wildberries. Площадь пожара на объекте в Котовске достигла 40 тысяч квадратных метров. Предварительно один сотрудник получил сотрясение мозга из-за взрывной волны. После сигнала тревоги всех работников эвакуировали. Прием новых поставок в логистическом центре Wildberries временно приостановлен. США и Иран могут официально объявить о прекращении огня уже в ближайшие дни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности. Уточняется, что временное перемирие уже было согласовано. Оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе. Также ожидается начало переговоров и раунда технических встреч. Ранее Штаты расширили санкционный список в отношении Ирана, включив в него 48 юридических лиц, 24 физических лица и 6 нефтяных танков. Под рестрикции, в частности, попали граждане и компании из Ирана, Азербайджана, Греции, Индии, Китая и некоторых других стран. Ну и последнее. Получила продолжение история с 14-летней Ксенией из города Болохово Тульской области, ставшей известной после скандала с изображением смешариков на детской площадке. Ксения посетила молодежный центр, где ей тут же предложили стать членом детского совета при Минстрое Тульской области. Ранее сообщалось, что глава Болохова извинилась перед девочкой, которую ранее заставили стереть изображение смешариков с покрытия на детской площадке, так как власти этого города сочли рисунок порчей муниципального имущества. Ну вот так, Юра, вначале что-нибудь сделаешь такое, вот, нарисуешь что-нибудь, а потом тебе и должность, глядишь, предложат.
0: Ну вот к вопросам о том, как начать карьеру с молодых ногтей. Сначала поругали, пожурили. Вот. Я, кстати, а я сижу уже тоже, знаешь, рисую на столе.
1: С молодых ногтей нам уже не получится.
0: Ну, хотя бы вот, ну, когда-то надо
1: начинать.
0: Что-нибудь
1: учудить мы можем, да.
0: Но кроме шуток, взять без вандализма, правда? Имущество, ну, чужое и свое тоже портится нехорошо.
1: Ну, кстати, девочка нарисовала красиво. Мы же с тобой видели эту картинку. Там,
0: да,
1: прям смешарики такие отличные получились. Вот, а я еще о курсах валют. На сегодня доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98,52. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
2: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Похоже, как будто это вот по-настоящему в песне было вот это вот. Или нет? Ну ладно, это не песня, не подкалывайте меня, не надо, пожалуйста, я сам себя уже подколол. Это ансамбль «Зодиак», кстати, друзья, на ретро-фам. А если есть «Зодиак» в наличии, то значит что? Значит, где-то должны быть его, правильно, знаки. Куда ему без знаков, этому самому «Зодиаку»?
1: Гороскоп на ретро-фам. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 26 августа, среда. В общении и делах возможны неожиданный поворот сегодня. Тем не менее, день хорош для приведения дел в порядок и построения планов. Овны, вам хорошо дадутся интеллектуальные задачи и коллективные проекты, которые требуют свежего взгляда. Тельцы, сегодня появится возможность уладить небольшое расхождение во взглядах с начальством, если поставить конкретные цели и расписать их на задачи. Близнецы, не стоит пытаться продвинуть свое мнение любой ценой. Лучше оставить пространство для разных мнений. Раки, ваш оптимистичный и легкий настрой может не оправдаться. Подойдите к задачам дня серьезнее. Львы, вечерние часы помогут внести благоприятные изменения в отношения. Девы, день потребует гибкости и умения принимать реальность без борьбы за контроль. Весы, события этого дня позволят взглянуть на ситуацию под другим углом. Ищите плюсы и становитесь сильнее. Скорпионы, вам лучше избегать споров на личные темы и попыток переделать близких под свои ожидания. Стрельцы, лаконичность и умение выделить главное сегодня важнее широты охвата. Козероги, день будет удачен для запланированных покупок, если вам удастся не выходить за бюджет. Водолеи, от ваших решений и действий сегодня будет зависеть больше, чем вы думаете. И рыбы, постарайтесь провести день в покое и гармонии и уделить время тому, что приносит радость и умиротворение.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ну вот, кстати, я не знаю уж, насколько сильно многие из нас ждут 1 сентября, но так или иначе оно неминуемо приближается. И вот здесь, кстати говоря, умные люди, специальные педагоги, психологи дают советы по поводу того, как, ну, морально хотя бы подготовить детей к 1 сентября. На самом деле все просто. Тут не что нужно делать, а что не нужно делать. Вот так. То есть не нужно никакие срочные подтягивания знаний, никаких прописей с утра, чтения днем и всякого разного. Вот это вот особенно в последний момент, чтобы как будто бы наверстать что-то, как будто бы догнать какую-то программу непонятную. Только усталость. И ребенок уже к 1 сентября уже уставшим придет с таким вот ощущением, что каникулы закончились как-то, как будто брановато. В общем, как-то выдохнуть. Ну вот последние деньки дать все-таки расслабиться. Ну, я бы поддержал такой совет, на самом деле. 8 часов и 20 минут московское время. Мы с вами, я не знаю, работаем, расслабляемся или что мы делаем. Неважно. Главное, что это происходит под музыку. Здесь в летней смене. Очень скоро группа «Комбинация», Игорь Иванов и много чего еще обязательно прозвучит. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок «Казачий», павильон 20.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Алиста.
1: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
2: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
3: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
4: А почему мы так долго гуляем?
5: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
6: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Вечеринка.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
11: За 4 моря, за 4 солнца.
10: Каждый день
9: ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
12: Retro FM.

0: Make me move like a freak заставляет меня двигаться как сумасшедшего. Это, знаете, это просто песня про меня, которая утром слышит 15-й будильник по счету и понимает, что, ну, на работу вообще-то надо ехать и просыпаться. Ну, я надеюсь, что вы везде успели. Если нет, то желаю вам, чтобы именно так и было.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Минюст запустил реестр россиян, которые находятся за границей, уклоняются от исполнения наказания, пока в нем размещена только тестовая запись. Закон о таком реестре вступил в силу 4 августа. Для включенных в список могут заморозить деньги и имущество, ограничить банковские переводы, получение госуслуг, регистрацию недвижимости и автомобилей, а также действия водительских прав. Ограничения применяются, если есть вступившие в силу наказания, подтверждено уклонение от его исполнения и нахождение человека за пределами России. Ростов-Водоканал предупреждает о плановом отключении холодной воды сегодня в Железнодорожном, Кировском, Октябрьском районах из-за замены напорного коллектора по улице Тимошенко. С 9 утра до 9 утра завтрашнего дня будет прекращено водоснабжение по улице Аганова, Особенной, Тимошенко, Дебальцевской, Таганрогской, Рюку, Госпитальной, Ландшафтной, Вавиловой, Особенной. На заседании штаба, которое провел замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин, обсуждались меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения на избирательных участках региона. Энергетические службы полностью готовы к работе в усиленном режиме, а это 585 бригад, насчитывающих свыше 3000 сотрудников и около 1500 единиц спецтехники. На период проведения выборов любые плановые ремонтные мероприятия на объектах электросетевого хозяйства будут приостановлены, а контроль за состоянием сетей усилен. Гандболистки Дона завершили выступление на Всероссийской спартакиаде. Поражение в финале от команды из Москвы со счетом 29-37. Игра прошла в Тольятти. Таким образом, команда «Дона» стала серебряным призером соревнований. Групповой этап турнира «Дончанки» завершили без поражений. В матчах на вылет подопечные Ирины Дебировой уверенно расправились с командами Республики Адыгея и Московской области. Больше 2 миллиона россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Об этом сообщили Минцифры. Больше всего заявлений поступило из Московской области, около 390 тысяч. Следом идут Алтайский край, Свердловская, Ростовская области, а также Чувашия. Дистанционно проголосовать на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва смогут жители 32 регионов. Заявление необходимо подать через госуслуги до 14 сентября. Само голосование пройдет с 18 по 20 сентября. О курсе валют: доллар 84 рубля 46 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 52 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: пытаемся осознать, понять, принять, что сегодня 26 августа, среда. Давайте посмотрим, что у нас там в календарике, какие праздники и даты важные сегодня. День радуги, день устраивания секретиков. Да, секретики мы любим. И пробалтываемся даже иногда. Так, праздник 13-й кошки у нас сегодня еще. Международный день актера, всех актеров во всем мире, конечно, поздравляем. День музыкальной йоги. Я не знаю, как это, петь вниз головой или что, я не знаю. Еще сегодня день привлечения удачи. А вот это интересно, а вот это надо. Ну, скажите мне, пожалуйста, друзья, кто знает, я правда, как привлекать удачу? Чем нужно помахать? И куда вот этим самым, чем помахать, не знаю, в окно или как лучше сделать, чтобы кто-то видел это? Ладно, все, 8 часов 37 минут. Московское время, это летняя смена на Ретро FM.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро FM. Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Фрэш» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Фрэш». Вавилова, 59Е. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Тут, кстати говоря, ученые выяснили, что, ну, например, если так случилось, что была бессонная ночь или, может быть, мало сна было, можно с помощью тренировки или дневного сна все сильно поправить, в том числе и когнитивные способности умственные. Проверили это и экспериментами, и да, действительно, небольшая зарядка, она помогает как-то себя привести в норму. Но, друзья, лучше, вот честно, прихожу к выводу, что никакие тренировки, никакие, знаете, вот эти вот упражнения и прочие дневные сны, ну, при всей их полезности, может быть, в некоторых ситуациях, в необходимых, не заменят нормального, качественного ночного сна. Мне мои 7 или сколько там, 8 часов или 12, сколько там, подайте, пожалуйста. 8 часов и 49 минут московское время. Мы с вами живем в новом дне, в среде, в 26-м, извините, августе. А меня зовут Юрий Гурьянов, это «Летняя смена». Доброе утро.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: Да что вы заработали?
16: Что?
15: А что?
16: Перевозки – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
18: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
19: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.
5: Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
20: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
22: 12+.

0: Все правильно, это Ретро FM в столице, 9 часов утра, август, 26 число сегодня, среда продолжается. А Вадим Ривман снова приносит нам новость, они у него не заканчиваются. Доброе утро.
1: Доброе утро всем. Итак, с 1 октября у россиян появится новая возможность по пополнению счетов. Можно будет вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести не больше 25 тысяч рублей за сутки, 50 тысяч за месяц, 200 тысяч рублей. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей, но пополнить таким способом счет родственника или другого человека не получится. Кроме того, воспользоваться услугой получится не в любом банкомате. Подключение к сервису будет добровольным. Банки самостоятельно решат, внедрять ли новую функцию. Выросло число погибших и пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. Как сообщили на предприятии, по последним данным, погибли 7 человек и ранены 152, из которых 36 госпитализированы. Ранее сообщалось о 3 погибших, 2 гражданах Китая и 1 россиянине. Уточняется, что неизвестной остается судьба еще 9 граждан Китая, работавших на строительстве. Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 426 украинских беспилотников над российскими регионами. Как уточнили в Минобороны, дроны ВСУ были нейтрализованы, в частности, над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской областями, над территорией Московского региона, Краснодарского края и Республикой Крым. Человечество с высокой долей вероятности освоит Луну, а в перспективе доберется и до Марса. Такое мнение высказал руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Напомню, что российская лунная программа предусматривает будущий запуск станции «Луна-26» уже в 2028 году. Но параллельно реализуется проект лунной станции с участием Китая и еще более 10 стран. На Луне планируют отработать технологии жизнеобеспечения, которые затем пригодятся для освоения Марса. Ну и последнее. В Ленинградской области фотоловушка зафиксировала танец медвежонка. Кадрами с великолепной пластикой хищника поделились в Нижнесвирском государственном заповеднике. Юный медведь показал настоящий мастер-класс по хореографии. Видео появилось в интернете, можно посмотреть. Переминаясь с лапы на лапу, он забавно крутил бедрами и плечами у ствола дерева. На самом же деле, напомню, дерево для медведя является важным социальным инструментом. Когда косолапый трется о кору, он оставляет свой уникальный запах. Это химическая визитная карточка, помогает другим обитателям леса понять, кто именно здесь проходил, какого он пола, возраста и размера. Ну что, Юра, посмотрел видео? Нет?
0: Я на пути к этому, но я уже, знаешь, после твоего описания. Вот не понимаю только единственное, что зачем обязательно искать какие-то причины, вот что они там, запах оставляют, информацию о себе. А может, у Мишки просто спина зачесалась? Еще не может такого быть?
1: Он подошел, почесал. Но тогда у ученых не было бы работы, понимаешь?
0: А, это вариант, да. Или вообще, не знаю, он просто думает, что там земная ось, например, проходит, а он от нее спиной, вот как в той песне.
1: Отличную песню вспомнили, которая, конечно же, звучит в эфире Retro FM. Но у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98,52. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена Retro FM. Всем удачного дня.
2: Летняя смена на Retro FM.

0: Я вам сейчас расскажу про гороскоп.
1: Ну, просили спеть, как могу.
0: Дмитрий Маликов, спой мне. Ладно, ладно. Говорить это лучше, это удобнее, это сподручнее. Сейчас все расскажу.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 26 августа, среда сегодня. В общении и делах возможны неожиданные повороты. Тем не менее, день хорош для приведения дел в порядок и построения планов. Овны, вам хорошо дадутся интеллектуальные задачи и коллективные проекты, которые требуют свежего взгляда. Тельцы, сегодня появится возможность уладить небольшое расхождение во взглядах с начальством, если поставить конкретные цели и расписать их на задачи. Близнецы, не стоит пытаться продвинуть свое мнение любой ценой. Лучше оставить пространство для разных мнений. Раки, ваш оптимистичный и легкий настрой может не оправдаться. Подойдите к задачам дня серьезнее. Львы, вечерние часы помогут провести благоприятные изменения в отношениях. Девы, день потребует гибкости и умения принимать реальность без борьбы за контроль. Весы, события этого дня позволят взглянуть на ситуацию под другим углом. Ищите плюсы и становитесь сильнее. Скорпионы, вам лучше избегать споров на личные темы и попыток переделать близких под свои ожидания. Стрельцы, лаконичность и умение выделить главное сегодня важнее широты охвата. Козероги, день будет удачен для запланированных покупок, если вам удастся не выходить за бюджет. Водолеи, от ваших решений и действий сегодня будет зависеть больше, чем вы думаете. Рыбы, постарайтесь провести день в покое и гармонии и уделить время тому, что приносит радость и умиротворение.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Это я так с картой банковской разговариваю. Пожалуйста, будь со мной рядом. И все, что там внутри тебя есть, ну, в смысле, на счетах, тоже пусть остается как можно более сохранным. Браво! И Жанна Агузарова, будь со мной. Но если серьезно, мы же с вами люди, которые больше всего на свете. Что любят правильно? Музыку. Чего там деньги эти непонятные? Зачем? Деньги заработаем всегда, правильно? Что, ну, в конце-то концов. Главное, чтобы вот чувствовать себя хорошо в моменте. Вот сейчас, например, этим утром. Из ближайшего, пожалуйста, будем наслаждаться творчеством Владимира Кузьмина. Скоро Sugar Babes появится и много чего еще. Прямо здесь, в летней смене на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873.
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория с современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение.

Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио Хаб. 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: немного, в том числе гитарного драйва от Владимира Кузьмина нам не помешает. Песня «Еще вчера» в летней смене на Ретро FM. Интересная все-таки штука время, друзья. Ну вот и течение времени в том числе, да. Можно с разных сторон на него посмотреть. Вот мы, например, думаем, что мы живем сегодня, правильно? Но нет. Ну, в то же время, имеется в виду, мы как-то умудряемся находиться между вчера и завтра. Как-то вот взяли и протиснулись между двумя днями и ищем тут тепла и уюта. И хорошо так, знаете, протиснулись между вторником и четвергом. Вроде ничего пока не жмет. А прямо сейчас Вадим Ривман, естественно, с актуальными к этой минуте новостями. Доброе утро.
1: Доброе утро всем. Итак, больше 2 миллионов россиян уже подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. А об этом сообщили в Минцифры. Дистанционно проголосовать на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва смогут жители 32 регионов. Заявление необходимо подать через госуслуги до 14 сентября. Само голосование, напомню, пройдет с 18 по 20 сентября. В Москве, кстати, действует отдельная система на мост.ру, поэтому москвичам предварительно подавать заявление не нужно. Массового возвращения российских приложений в App Store и Google Play в ближайшее время ждать не стоит. Такое мнение высказал председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Поводом для разговоров стало возвращение приложений Озон в Google Play. Ранее их удалили из магазина, после чего компания подала апелляцию и приложение восстановили. По мнению Клименко, это скорее исключительный случай. На Ямале горит тундра, и дым окутывает один за другим населенные пункты полуострова. Задыхаются 7 районов округа. На земле стихии противостоят больше 1000 человек. В воздухе работают 9 вертолетов с водосливными устройствами. От едкого дыма особенно страдают астматики и аллергики, но и здоровым людям врачи советуют сейчас поменьше бывать на улице, не открывать окна в квартирах, пить больше жидкости. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей. Он сейчас действует до 1 сентября. Об этом сообщили в Минэнерго, подчеркнув, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных полевых работ. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что в ближайшее время объем поставок топлива на российский рынок вырастет. Сегодня важная дата в истории отечественной космонавтики. 80 лет отмечает корпорация «Энергия», крупнейшее ракетно-космическое предприятие России. 26 августа 1946 года в составе НИИ-88 появился отдел специального конструкторского бюро. Его руководителем назначили Сергея Королева. Позже бюро преобразовали, а в 1956-м оно стало самостоятельным предприятием. Свое название «Энергия» оно получило в середине 70-х. Именно там создали первый искусственный спутник Земли, корабли «Восток», на которых летал Гагарин, «Восход», «Союз» и «Прогресс», а также орбитальные станции «Салют», «Мир» и российский сегмент МКС. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98.52. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро FM. Я желаю всем хорошего дня.

0: И что называется, встретились два палиндрома. Что «Абба» во все стороны одинаково читается, если посмотреть на написание. Что название этой песни «СОС» тоже куда ни поверни, со всех сторон остается тем самым. Вот я, конечно, наблюдательный человек, сам себе удивляюсь. А, ну, кстати, вот еще один хороший пример, друзья. «Ретро-ФМ». Нет, здесь уже не про буквы, здесь уже совсем про другое. Здесь просто про качество, здесь просто про красоту музыкальную в том числе. С какой стороны не посмотри, ну, то есть, в смысле, с какой стороны не послушай. Красота же, правда? Ну, вот из ближайшего Михаил Муромов, «Bad Boys Blue», Джо Кокер. Этим утром рядом с нами здесь в «Летней смене».
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падаю.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет. Вечеринка.
1: Ровно в 21:00.
12: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
12: Вечеринка Ретро-ФМ.

0: Джо Кокер, человек с уникальным звучанием и незабываемыми движениями на сцене. Ну, кто-то, может быть, скажет, хаотичными движениями, где-то, может быть, даже неуклюжими. Но это не значит, что что-то не так. Дело в том, что бывают моменты, когда в хаосе рождается чего-нибудь такое необычное. Ну, не знаю, например, человек рождается. Хотя, не знаю, мне кажется, это еще никто не называл хаосом. Ну, вот то, после чего рождается человек. Возможно, я первый. Не знаю. Друзья, главное, что у нас здесь есть определенный порядок, и мы его тоже любим и ценим. Это появление в эфире наших любимых артистов. Сиси Кетч очень скоро, Андрей Миронов. Это летняя смена. В Москве уже 9 часов и 50 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Летняя смена. С 7 до 11 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Два рамных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
6: Доступно при наличии счета для бизнеса в Аутебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо».
16: Это темпо серева.
2: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 12+.

0: Московское время 10 часов. Доброе утро. Почему я такой серьезный? Ну, чем ближе к новостям, тем все серьезнее становится. Вадим Ривман пришел, будет рассказывать.
1: Все правильно, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, с 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения, который запрещает школьникам использовать мобильные телефоны во время уроков. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что такие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Пластикат Тамбовской области просят жителей в ближайшие два дня без острой необходимости не выходить из домов из-за опасности отравления угарным газом. Об этом сообщил глава города Алексей Полохотников. Чиновник попросил жителей держать закрытыми окна и балконы, а также пользоваться системой доставки продуктов и необходимых товаров. Сегодня ночью город подвергся массированной атаке ВСУ. Из-за атаки беспилотников в Котовске загорелся склад Wildberries. Площадь пожара достигла, по последним данным, 100 тысяч квадратных метров. По предварительной информации, один сотрудник получил сотрясение мозга от взрывной волны. Лучшее время для вакцинации от гриппа – это сентябрь и октябрь. Об этом россиянам напомнили в Роспотребнадзоре. В службе пояснили, что полноценная и надежная иммунная защита после введения вакцины формируется не сразу. Для выработки защитных антител после прививки требуется от 2 до 4 недель. В Роспотребнадзоре также напомнили, что вакцинация от гриппа особенно важна для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Россельхознадзор попросил глав 7 регионов подключиться к борьбе с борщевиком. Речь идет об Ивановской, Кировской, Ленинградской, Рязанской, Смоленской областях, Пермском крае и Коми. Борщевик в этих регионах выявляют ежегодно. Напомню, с 1 марта в России землевладельцы в целях охраны земель должны противодействовать распространению опасных видов инвазивных растений, в числе которых и борщевик Сосновского. Ну и напоследок о курьезном случае, который произошел в одном из сетевых продуктовых магазинов Москвы. Местный житель, оплачивая купленные товары на кассе самообслуживания, случайно выбрал вариант оплаты улыбкой. Он подразумевает использование системы распознавания лица, которая дает команду на списание денег с карты. К удивлению покупателя, оплата прошла, хотя сам он не подключал к своей карте опцию использования биометрических данных. Позже ему позвонил брат-близнец, живущий в Рязани, и рассказал, что с его карты списались деньги. У него как раз необходимая опция была подключена, так что брат из Рязани, сам того не желая, оплатил покупку. Ну что, Юра, один брат рад, а второй, наверное, не очень.
0: Оплатил по-братски. Конечно, опасный инструмент, это улыбка, конечно. Хотя, с другой стороны, может быть, надо больше улыбаться ходить? Может быть, есть люди похожие, да? Хотя нет, лучше таких не надо. Да, чтобы, знаешь, вот за тебя-то кто-нибудь... Не, не делайте так, нельзя!
1: Не делайте, пока все не очень совершенно.
0: Тратьте только свои деньги.
1: В нашем мире, да. Ну а я о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98.52. Далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Ретро-ФМ. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: жестоко.
1: Опять, что ли, пою? Да ладно. Гости из будущего. Знаменитый фильм, знаменитая мелодия. Поголосили у нас тут, погостили пару минут. А мы только рады. Ну что, заглянем в будущее, как вы? Только давайте осторожнее, ладно? Будем заглядывать, чтобы ничего там преждевременно не сломать, не поцарапать, не разбить. Ну, буквально одним глазком. Давайте.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Итак, сегодня 26 августа, в среду. В общении и делах возможны неожиданные повороты. Тем не менее, день хорош для приведения дел в порядок и построения планов. Овны, вам хорошо дадутся интеллектуальные задачи и коллективные проекты, которые требуют свежего взгляда. Тельцы, сегодня появится возможность уладить небольшое расхождение во взглядах с начальством. Если поставить конкретные цели и расписать их на задачи, то все получится. Близнецы, не стоит пытаться продвинуть свое мнение любой ценой. Лучше оставить пространство для разных мнений. Раки, ваш оптимистичный и легкий настрой может не оправдаться. Подойдите к задачам дня серьезнее. Львы, вечерние часы помогут внести благоприятные изменения в отношения. Девы, день потребует гибкости и умения принимать реальность без борьбы за контроль. Весы, события этого дня позволят взглянуть на ситуацию под другим углом. Ищите плюсы и становитесь сильнее. Скорпионы, вам лучше избегать споров на личные темы и попыток переделать близких под свои ожидания. Стрельцы, лаконичность и умение выделить главное сегодня важнее широты охвата. Козероги, день будет удачен для запланированных покупок, если вам удастся не выходить за бюджет. Водолеи, от ваших решений и действий сегодня будет зависеть больше, чем вы думаете. Ну и рыбы, постарайтесь провести день в покое и гармонии и уделить время тому, что приносит радость и умиротворение.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: из ближайшего группы «Мираж», «Антик» и много чего еще прозвучит в летней смене. В Москве уже 10 часов и 19 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброго утра.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: группа «Антик» в летней смене на Retro FM. «I would die for you» сильно мотивирующая. Ну, в общем, в любом случае, при всех раскладах, ровно то, что нам нужно в начале нового дня.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Retro FM Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. С 1 октября россияне смогут уносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет другой кредитной организации. За одну операцию можно внести не более 25 тысяч рублей, за сутки 50 тысяч, а за месяц 200 тысяч. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Но пополнить таким способом счет родственника или другого человека не получится. Кроме того, воспользоваться услугой получится не в любом банкомате. Перед внесением денег необходимо убедиться, что ее поддерживают и банк получает или конкретное устройство. В Ростовской области пересмотрят нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Решение принято на заседании регионального штаба по ТКО на фоне массовых жалоб жителей на переполненные контейнерные площадки, систематические срывы графика вывоза мусора. Губернатор Юрий Слюсарь потребовал от руководителей трех региональных операторов незамедлительно исправить ситуацию. Теперь рекоператоры обязаны ежедневно отчитываться перед главами муниципалитетов о количестве машин на линии, дефиците техники и конкретных мерах по его устранению. При необходимости компании должны привлекать дополнительный транспорт и оперативно перестраивать логистические маршруты. В Ростовской области изменится расписание пригородных поездов с 9 по 30 сентября, об этом сообщает СКЖД. Корректировки связаны с проведением ремонтно-путевых работ. График скорректируют на нескольких маршрутах, включая Ростов-Лихая, Лихая-Ростов, Лихая-Глубокая, Лихая-Новомихайловская, Кутейниково-Лихая-Ростов-Степная и Ростов-Орловка-Кубанская. Также изменения коснутся составного поезда Краснодар-1-Тимашевская, Орловка-Кубанская-Ростов. Время в пути на большинстве участков увеличится на 5 минут, однако на некоторых отрезках задержки могут достигать часа. И более. Жители Ростовской области предупреждают об активности пыльцы амброзии сегодня. По данным специалистов, прогнозируется высокая концентрация в воздухе пыльцы амброзии и сорняков. Притом активность липы, полыни и злаков отмечается низким индексом. Пыльца содержит специфические белки-аллергены, которые могут вызывать иммунную реакцию у предрасположенных людей. У аллергиков могут проявляться соответствующие симптомы. О курсе валют: доллар 84 рубля 46 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 52 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего дня.
1: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Так, прощай все ненужное и здравствуй все самое классное, правильно? Все самое классное, удобное и необходимое. Ну, вот, например, такое, как новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу, потоки, интернет. Их там, кстати, очень и очень много музыкальных. И вы знаете, я, кажется, забыл сказать главное. Главное, как оно называется. Это наше новое приложение. Исправляюсь. Называется оно «Радио Хаб». Новое приложение RetroFM можно слушать нас, где бы вы ни находились. Вот вообще в любом месте. Вот, да, даже в том, о котором вы сейчас подумали.
1: С 7 до 11. Летняя смена на RetroFM. RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. RetroFM.

0: Прописные истины, хотя в данном случае пропетые истины. И как пропетые группой Beatles легендарной, ну, про то, что настоящую любовь не купишь ни за какие деньги. Can buy me love. Ну, нет таких магазинов на земле, где любовь настоящую продают, получается. Видимо, только не настоящую. Не то, чтобы я искал. Это люди говорят, люди, все. А я им верю. Тимур Соколов пришел для того, чтобы говорить и ставить музыку, конечно, здесь, в эфире Retro FM. В Москве уже 10 часов и 49 минут. Летняя смена обязательно вернется завтра в 7 утра по Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока.
1: Летняя смена на Retro FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
7: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
8: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
11: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ». Не оферта.
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
19: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
20: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: 11 часов утра в российской столице. Далее с нами Джо Дассен, Иванушки Интернешнл и Сандра. Но прежде новости. Дмитрий Королев. Дима, доброе утро.
1: Здравствуйте, Мур. Приветствую, друзья. Кабмин утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ. Правительство подписало постановление. Принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов. Кроме того, в отношении попавших под господдержку юридических лиц будут приостановлены налоговые проверки и проверки правильности исчислений и уплаты страховых взносов. И еще правительство намерено продлить запрет на экспорт дистоплива для производителей, который действует до 1 сентября. Как сообщили в Минэнерго, приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности, особенно сельхозпроизводителей, в период уборочной кампании. В целом, министерство оценивает ситуацию с дизельным топливом на рынке как стабильную. В трех районах Сахалина ввели режим ЧС из-за последствий циклона, пик которого пришелся на понедельник. Об этом сообщили в региональном МЧС. Людям, чье имущество пострадало от подтопления, компенсации выплатят до конца недели. Такое поручение власти региона дали на заседании штаба по ликвидации последствий непогоды. Ну а новый циклон, по прогнозам синоптиков, придет на остров уже завтра. В Минпросвещение пообещали не усложнять ЕГЭ. О том, что задание единого госэкзамена в ближайшее время не претерпит серьезных изменений, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. А усложнить его ранее предлагал помощник президента, бывший глава Миноборнауки Андрей Фурсенко. По его мнению, при нынешнем уровне ЕГЭ возникает слишком много стобальников. Кроме того, по словам Фурсенко, значительную часть олимпиад стоит отменить, поскольку они себя девальвировали. Мальдивы обязали зарубежные платформы бронирования и туроператоров платить налог. О введении с 1 октября 17% сбора пишет местная пресса. Тем временем, как отметили в Союзе туриндустрии нашей страны, в настоящее время от принимающих партнеров никакой информации не поступало. В любом случае, новые сборы не окажут влияния на российских путешественников. Значительного роста цен не будет. Ну и отмечается, с января по июль Мальдивы посетили 180 тысяч туристов из России. И в завершении выпуска о валюте на эту среду. Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Пока на этом все. А далее встречайте Тимур Соколов и ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

А ведь у нас с вами тоже рандеву, только не ночное, а дневное, что не менее прекрасное, считаю, друзья, ведь во многом от того, как и с кем проведешь день, зависит и то, как пройдет

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
6: За 4 моря. За 4 солнца.
5: Каждый день.
4: Ровно в 21.00.
3: Вечеринка.
7: Реклама.
8: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
9: Я прочитаю в глазах твоих.
8: Жека.
10: С ней вино.
8: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
11: Славные денёжки еще будут поверить.
8: Воровайки.
12: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
8: Сбор гостей в 17.00, 18+.
2: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
13: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия.
14: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
15: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Ретро-ФМ.
5: Наш сайт retrofm.ru.
1: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
5: 12+.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: однажды я тоже себе сказал, все, больше никогда не буду есть мучное и сладкое. Как только я это сказал, мне сразу же захотелось мучного и сладкого еще сильнее. Ну и что вы думаете, я, конечно же, съел штук 6 орешков со сгущенкой. Как сейчас помню, было вкусно. Но после этого случая я больше никогда не говорю никогда. See you never. Лиан Росс на Ретро FM. Далее Наталья Имбрулия, группа Кино. Чуть раньше Чили.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
6: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Утреннее шоу.
8: Первая смена.
7: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
8: Первая смена.
7: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
8: Первая смена. Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.

0: читал тут про эту певицу. Оказывается, в детстве она мечтала работать в школе и преподавать музыку. Ну и можно сказать, что мечта почти сбылась. Музыка стала не только ее профессией, но и смыслом жизни. Наталья Имбруглия на Retro FM. Продолжаем мечтать и работать, потому что если не работать над мечтой, то она так и останется лишь мечтой. А нужно, знаете, так усердно трудиться и идти к ней, чтобы ничто не смогло остановить вас, как в песне Nothing's Gonna Stop Me Now от Саманты Фокс. Мы услышим ее уже совсем скоро.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама АО «БД» не оферта.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
9: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
10: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/rules/0+.
11: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
12: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама. ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Ретро-ФМ.

0: Полдень в российской столице. Maroon 5 и Кристина Агилера, Пэтти Райан и группа «Цветы» впереди.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Кабмина. Принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов, страховых взносов. Кроме того, в отношении попавших под господдержку юридических лиц будут приостановлены налоговые проверки. Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности объявили в Ростовской области. Об этом сообщили донские спасатели. Сегодня и завтра в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса в 32 муниципальных образованиях. В их числе Ростов, Азов, Батайск, Новочеркасск, Таганрог. МЧС рекомендует воздержаться от разведения костров, быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем. В случае пожара звоните 101 или 112. В Ростовской области, как и по всей стране, фиксируют временные перебои с наличием отдельных марок бензина. Об этом сообщил замгубернатора Игорь Сорокин. Работа по нормализации графика поставок ведется в круглосуточном режиме. Запасы топлива в области есть, поставки идут, в том числе за счет привлечения ресурсов других НПЗ. Лимиты на отпуск топлива в одни руки, запрет на налив тару, ввели для того, чтобы заправка на АЗС была доступна максимальному количеству водителей. В Ростовской области с 9 по 30 сентября изменится расписание движения пригородных поездов. Корректировки связаны с проведением ремонтно-путевых работ на участках дороги. Об этом сообщает Северокавказская пригородная пассажирская компания. Изменения затронут поезда на маршрутах Ростов-Лиха, Лиха-Ростов, а также смежные направления, включая рейсы до Кутейникова, Глубокое, Новомихайловское, Орловки-Кубанское. Время отправления и прибытия некоторых составов изменится на несколько минут, а отдельные дни до полутора часов. Движение электросамокатов по тротуарам, пешеходным дорожкам запретили в Казахстане, об этом сообщила Генпрокуратура Республики на своем сайте. Изменения в законодательство были внесены в связи с ростом аварийности, направлены на повышение безопасности пользователей средств индивидуальной мобильности. Ведомстве отметили, что движение должно осуществляться только по велосипедной дорожке или велополосе, а при их отсутствии по правому краю проезжей части либо по обочине. О курсе валют: доллар 84 рубля 46 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 52 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
1: Ну а сейчас можно уже?
2: Нет, пока.
1: Ну, маленькую шутёшечку.
2: Да подожди ты.
1: Что-нибудь про собак хоть сказать.
2: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
1: Ну а когда он будет-то?
2: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
1: Точно разрешишь пошутить?
2: Обещаю.
0: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: Погода на Ретро-ФМ.
5: В Ростове плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала с понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Вечеринка Ретро-ФМ.
15: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
16: Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе.
16: Каждый день
15: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Так, сегодня у нас что? Сегодня у нас среда, а в эту субботу рекомендую вам запастись не только желато, но и шоколадо и всякими другими вкусностями, и наслаждаться новым выпуском программы «Ю», речь в котором пойдет о таинственной, загадочной, прекрасной, сексуальной Милен Фармер. В 13:00 в субботу, 29 августа. Не пропустите. Будет, как всегда, интересно.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход – каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Утреннее шоу.
8: Первая смена.
7: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
8: Первая смена.
7: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
8: Первая смена. Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: In the Heat of the Night, Сандра на Retro FM с хитом, который актуален не только ночью, но и днем вполне себе. Звучит шикарно, делая наши трудовые будни яркими, как диско-шар над танцполом. Вот такая вот ассоциация. Нерей Матье и группа «Земляне» продолжат делать из этой среды маленькую пятницу. Меня зовут Тимур Соколов, я желаю вам классного дня.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Да вс***, заработали.
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. Уграни 118-774-649-49-80-12. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
12: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на Авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
18: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
19: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
20: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
21: RetroFM 70-е.
20: RetroFM 80-е.
21: RetroFM 90-е.
20: RetroFM Sanremo. И вечеринка RetroFM.
21: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
20: 12+.

0: 13 ровно в российской столице. Далее на Retro FM Dire Straits, А-студио и Modern Talking. Ну а начнем час по традиции с новостей. Дмитрий Королев в студии. Дима, привет.
1: Здравствуй, Тимур. Приветствую, друзья. Россиянам напомнили о сентябрьских нововведениях. Они затронут самые разные категории граждан. В частности, с начала осени поменяется порядок приема на работу матерей с детьми до 3 лет. Работодатели не смогут устанавливать для них испытательный срок. Ранее запрет касался только женщин с ребенком до 1,5 лет. Осенью расширится и круг получателей медсправок. Теперь документы будут доступны всем близким родственникам пациента. Федеральные льготники могут выбрать, как получать набор социальных услуг – в натуральном виде или деньгами. Такое право появится с 1 октября. А выбранный вариант начнет действовать с января следующего года. Как сообщили в социальном фонде, в состав набора входят лекарства, медизделия, лечебное питание для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Центр Сберком передаст за рубеж более 75 тысяч бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму. Избирательные участки образованы в частности в Абхазии, Азербайджане и Южной Осетии. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. Ранее сообщалось, что участки откроют в 152 странах. Численность избирателей за пределами страны составляет около 2 миллионов человек. Ну и напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в сентябре. Под Анапой горит заповедник с редкими животными. Введен режим ЧС, как сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. К тушению привлекли авиатехнику. Отмечается, в заповеднике Утриш, который располагается на полуострове Абрау между Анапой и Новороссийском, находится единственный в России участок средиземноморских ландшафтов с реликтовыми лесами и пицунской сосной. Около 60 видов растений там занесены в Красную книгу. В заповеднике обитают редкие животные. Ну а в Казахстане самокатчикам запретили ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам. Об этом сообщила Генпрокуратура Республики на своем сайте. В ведомстве отметили, что движение должно осуществляться только по велосипедной дорожке или велополосе, а при их отсутствии по правому краю проезжей части либо по обочине. При этом по проезжей части можно ездить только лицам старше 18 лет. И о валюте на эту среду. Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98,52. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ну, чтобы по дороге домой вам не было скучно, установите себе новое приложение Retro FM Radio Hub, которое работает бесплатно и без регистрации. Самое главное, скачанные подкасты можно слушать даже без интернета. Никаких лишних кнопок, быстрое, удобное, в общем, одни только плюсы. Так что скачивайте приложение Retro FM Radio Hub и наслаждайтесь. Я себе уже скачал и вам настоятельно рекомендую. Не скучно нам будет и в ближайшие 10 минут, потому как здесь появятся веселые ребята, а также Роксет, а в такой компании, сами понимаете, друзья, даже если захочется погрустить, не получится.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом,

0: детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и ПК Минюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
5: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
7: Вечеринка. Ретро FM.
8: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
9: Лучшие танцевальные хиты.
8: В неповторимом миксе.
10: За 4 моря. За 4 солнца.
8: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.

danse avec moi. Suis mes pas.

0: В разгар рабочего дня ночной певец Константин Никольский допел свою песню на Ретро-ФМ и добавил еще больше всяких мыслей в голову, философских, как жить, как быть, почему лето закончилось так быстро, почему кофе не бодрит после третьей кружки. В общем, есть о чем подумать. Ну и главное, о чем вам нужно задуматься, друзья, в эту минуту, так это о том, кому вы сегодня будете передавать привет и кого будете поздравлять в программе «Фильчита», которая уже не за горами, так что... Давайте, готовьтесь. В 2 часа дня по традиции стартуем. Я Тимур Соколов. С удовольствием все ваши сообщения озвучу.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Невралгии лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
7: Или падает.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
10: Ретро-ФМ.

0: Рафаэла Кара рассказала нам свою историю, кстати, реальную, о беззаботном отдыхе в аргентинском городе Санта-Фе, где местный парень по имени Педро вызвался быть гидом для певицы. Ну а чем окончилась эта история, каждый пусть додумывает сам, как говорится. В мир своей испорченности. Star Song 45 продолжит эфир от RFM, но прежде послушаем Александра Розенбаума через пару минут. Ну и не забываем, что ровно в 2 часа дня стартует Фильчта.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

А вот и он, час приветов и поздравлений на Retro FM. Час, который будет посвящен только вам, друзья. И еще раз вам и всем, кому вы планируете сказать что-то важное, доброе и приятное. Правда, моими устами. Но, поверьте, я все сделаю красиво, с чувством, толком, расстановкой. И, конечно же, с выражением, как в школе учили. Все свои послания вы можете присылать в мессенджер Макс под постом Филичита. Оставляйте свои приветы. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел Филичита. В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и смс принимаем, 5533 номер. Вначале обязательно пишите Retro FM и будьте уверены, что ваше сообщение до меня долетит. Тимур Скалов у микрофона. Всем привет. Ну и начинаем.

0: Алло, алло, алло.
1: На связи Феличита. И первая порция ваших сообщений. Поздравьте, пожалуйста, Олечку с днем рождения. Это привет от подружек. Сделано. Друзья и коллеги, поздравляю с днем рождения Карпушину Елену из Москвы. Желаю счастья, удачи, исполнения желаний. Всех благ. Далее. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Вам пишут Алина и Диана Теркуловы. Я вас знаю, Алина и Диана. Вы мне каждый день пишете. И это хорошо. Передайте, пожалуйста, привет нашей мамулечке Румянцевой Ирине. Пожелайте, пожалуйста, чтобы рабочая неделя пролетела легко и быстро. Да будет так. Привет, Румянцевой Ирине. Поздравляем нашу замечательную Олечку из Батайска с днем рождения. От всего сердца желаем тебе только всего самого наилучшего. Пусть каждый день дарит только положительные эмоции. Здоровье никогда не подводит. Купюры из кошелька не исчезают. Целуем и обнимаем. Далее, друг мой Санька Макроусов, поздравляю тебя с днем рождения, будь здоров, счастлив, любимый, пусть все твои планы успешно воплощаются в жизни. Я очень рад, что ты есть среди моих друзей, написал Александр Вахтомов из Твери. Еще парочку сообщений, я думаю, успею озвучить. Привет, Ретро-ФМ, я Ясмина из города Бавлы. Бавлы — это Татарстан. Сейчас крашу шкаф с бабушкой под Ретро-ФМ. Отлично, всем привет, хорошего дня. Ну, hello! И вам, Ясмина, и всем вам, друзья, не только от меня, но и от Лайнел Ричи.
2: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово «Ретро».

0: Пока тут мастер тазобедренного сустава Рики Мартин зажигал, мне прилетела свежая порция ваших посланий. Спешу ее озвучить. Привет, любимая Плечета, дорогую любимую бабушку и маму Елену Григорьевну Колотушкину. Поздравляем с днем рождения. Желаем здоровья, успехов, удачи во всем. Не унывайте, всегда лишь только улыбаться. Любящие тебя внуки и дети. Ну и, конечно же, в ретро-ФМ в моем лице присоединяемся. Поздравляю Оленьку из Ростова-на-Дону с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего. Написала Надежда из Кургана, а также все наши друзья. Вот так подписались. Передаю привет Насте, Соне, папе Владимиру и, конечно же, любимому радио ретро-ФМ от Софии. София, взаимный. Любимого мужа и папу Александра Тимашова. Поздравляем с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья и исполнения всех твоих желаний. Мы себя любим. Следующее послание. Привет моему любимому мужу Санечке. Наконец-то доделал забор. Ты молодец. Золотые руки у тебя. Получилось очень красиво. Люблю тебя, написала Мария. Да, не каждый мужчина в наше время может доделать забор, так что повезло вам с мужем, Мария. Цените и берегите его. Далее, привет, Ретро-ФМ. Хочу передать привет парням из 125-го павильона в Юшке, Борьке, Радику, Максу и Олегычу. Парни, слушайте Ретро-ФМ, и все у вас будет в лучшем виде. Сергеич из Москвы написал. Сергеич, классный совет, поддерживаю.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Мы с вами тоже в We'll Be Together до 15 часов, пока не закончится фильчта. Она у нас в самом разгаре, и это не может не радовать, друзья, как и ваше сообщение. Здравствуйте, любимое радио Retro FM. Передаю привет мужу Халилю. Стоим в очереди за бензином и слушаем любимое радио Альбина. Прекрасно. Приветствую тебя, мое любимое радио. Передаю привет из Балакова моим любимым девчулькам Маринкам. Вы самые лучшие девчонки. Мы все успеем, мы совсем справимся. Ваша надежда. Идеально. Мы все успеем и совсем справимся. Ваша надежда. Продолжим скоро, друзья. Фильчита в самом разгаре. Всем классного дня. Скоро вернусь.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер, как пришла популярность к французской королеве поп-музыки и при чем тут Юлия Савичева. Узнаете в эту субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Retro FM.
2: Реклама.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото».

0: 0314-265-133-100-133.
1: Ровно в 21.00.
2: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
2: Вечеринка RetroFM.
3: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Эта мелодия идеально, на мой взгляд, подходит для следующего сообщения. Привет, Ретро-ФМ. Хочу поздравить своего друга с новой должностью, бригадир участка, и пожелать дальнейшего карьерного роста и всегда и дальше быть близким к своему коллективу. Макс написал. Атмосферная композиция «Little Man» — это Джеймс Ласт. Максим написал, а имя друга указать забыл. Ну, надеюсь, он поймет, что это для него, и все эти поздравления, потому что бригадир участка, извините меня, это вам не хала-бала, это очень серьезная должность. Добрый день, Ретро-ФМ, привет, Феличита, добрый день, Тимур. Сегодня нашей дружной семьей хотим поздравить с днем рождения нашу Олечку. Пожелать ей здоровья, счастья, любви, успехов, благополучия, исполнения всех желаний. Оксана, город Владивосток и Бермудский круг Газизовых. Вот такая вот подпись. Дорогой радио, Ретро-ФМ, передайте, пожалуйста, привет моей любимой мамуле Ане. Спасибо за твой оптимизм, я тебя очень люблю, любящая дочка Маша из Донецка. Привет, Феличита. Поздравляю Швецова Серегу с днем рождения. Будь здоров и весел. Братск. Написал Серега. Ну, а почему бы нет? Добрый день. Отдел складского учета Дмитровского металлоцентра. Господи, как серьезно. Просит передать всем привет, привет всем коллегам и особенно Приловской Ольге Васильевне. Пожелать всем легкого дня, хорошего настроения и удачи. И вам того же, друзья. Передаю привет Денису Королькову. Люблю тебя, мой золотой. Как всегда, без подписи. Вот пусть Денис теперь гадает, кто его любит. Друзья, не забывайте подписываться. Привет, Феличита. Передайте, пожалуйста, привет Оленьке Александра. Вне город Кропоткин, написал Сережа. Угу. Привет, Ретро-ФМ. Хочу передать привет город Сочи, а именно в Лазаревское, всему коллективу стоматологии Гриарт. Хорошего рабочего дня и настроения. Ваша старшая медсестра Эва. Обожаю Сочи, обожаю Лазаревское, обожаю море, солнце и гору Ахун тоже обожаю. Сочи, привет.

0: Абба, конечно, великая группа, вдохновляет. На что вдохновляет, спросите? На жизнь. Продолжается Феличита. Привет, Ретро-ФМ, наш дружный коллектив очень вас любит. Передайте, пожалуйста, привет нашему лучшему сотруднику Андрею Шишкину и пожелайте ему почаще улыбаться. Андрей, почаще улыбайтесь. Ведь вы же лучший сотрудник, а лучшие сотрудники всегда должны улыбаться. Показывать пример всем. Далее. Когда 14 на циферблате, когда обед в разгаре у народа, включаю я рукой на автомате Ретро-ФМ в любое время года. И делаю я это неспроста, ведь счастье здесь идет Феличита. Прекрасное стихотворение. И Миамуся прислала нам. Огромное спасибо. Ваш любимый Феличита, друзья, продолжится через пару минут. Впереди еще очень много сообщений, так что будьте рядом и не пропустите свое.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. 12+.
11: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
12: Ретро-ФМ.

0: Любимая ретро-ФМ, хочу пожелать хорошего настроения моему лучшему другу Андрею от Мумина. Пусть все мечты сбудутся. Привет, Фельчита. Передаю привет всем слушателям ретро-ФМ и моим дорогим коллегам Олечке, Маргарите и Лене Николаевне. Девочки, держимся. Скоро выходные, у нас все хорошо получается. Привет брату Сергею, соседу Ярославу. Желаю доделать машину, несмотря на погоду. Написал Михаил из Истры. Всем хорошего настроения. Быстрого окончания рабочего дня от Гавриловой Ани и вам, Аня, того же. Добрый день, любимое радио. Хорошего дня всем радиослушателям, коллективу Ретро-ФМ и его ведущему. Тимур, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения замечательного человека. Олечку Скрипникову, нашу Чебурашку. Именно благодаря Ретро-ФМ мы познакомились и стали настоящими друзьями. О как! Видите, Ретро-ФМ сближает и знакомит. Это же прекрасно. Олечка, от всей души и всего чистого сердца поздравляю тебя с твоим замечательным днем рождения. Желаю тебе всего самого лучшего, доброго здоровья, оптимистичного, радостного настроения, долгих лет счастливой, интересной жизни. Пусть в твоем доме всегда будут мир, любовь, бесконечное счастье, достойное благополучие. Пусть твои друзья, родные и близкие постоянно окружают тебя заботой и вниманием. Желаю тебе неизменной удачи, много радостных событий, постоянных успехов. Обнимаю через города от Марии Вороновой Винтовкиной. Все это заранее спасибо за прочтение поздравлений. Тимур, у вас чудесный голос. Спасибо за эфир. Спасибо вам за эти приятные слова. Мария, вы пока послушайте песню, а я пойду немножко посмущаюсь.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте.

0: I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in Vatican Dome. I got a girl.
1: Это Лубега дарит радость всем девчонкам. Спев для них песню I Got a Girl. Продолжается Феличита. Здравствуйте, Ретро FM. Передайте, пожалуйста, привет семье моей любимой дочери Лисяна Абдуллина из Башкирии. Она работает в районной подстанции. Привет от мамы Раили. 14.50 столицы. Феличита продолжается. Через пару минут свежая порция ваших посланий. Далеко не уходите.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы.
12: Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
14: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООО «БТ». Не офферта.
15: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
16: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ретро-ФМ.

Привет, Филичита! Поздравьте, пожалуйста, моего любимого сына Артема с 33-летием. Здоровья, счастья, благополучия. Любящая мама Лиля из города Воронежа. Артем, с праздником. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хотел сказать, как же мне повезло с мужем. На все руки мастер. Сейчас закатывает банки. Делал домашний соус. Спасибо тебе, мой Артем, за то, что ты есть у нас. Люблю. Венера, Брянская область, поселок Климово. Ну, собственно, все на сегодня, друзья. Филичита завершается. Я, Тимур Соколов, прощаюсь с вами до завтра и уступаю место Олегу Орлову. Через пару минут встречайте его на Ретро-ФМ.

0: Столица 15.00. Белинда Карлайл и гости из будущего в самом ближайшем будущем появятся на Ретро-ФМ. А с новостями этой среды нас продолжает знакомить Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Развитие льготной ипотеки в России будет продолжено. С таким заявлением выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, ипотека остается главным условием строительства жилья. В ближайшее время в Думу внесут законопроект о предоставлении рассрочки уплате цены договора участия в долевом строительстве после ввода объекта в эксплуатацию. Также власти обсуждают возможность бесплатного предоставления земли под индивидуальные дома, но при условии их строительства за 3 года. В Минпросвещение подробно мне рассказали о запрете телефонов на уроках в школах. Там напомнили, мера начала действовать еще с сентября 2024 года. Новый приказ лишь закрепляет требования. Как уточнил глава ведомства Сергей Кравцов, исключениями названы экстренные случаи или угроза жизни и здоровью. Использование гаджетов на переменах каждая школа регулирует сама. Wildberries запустил собственный мессенджер. Он позволяет отправлять фотографии, видео и файлы, записывать голосовые сообщения и совершать аудио- и видеозвонки. Пользователям также доступны эмодзи-статусы, создание группы каналов. В описании приложения отмечается, что пользоваться мессенджером можно будет в том числе при ограничениях интернета. Большинство родителей готовы тратить на букеты к 1 сентября до 3000 рублей. Это показал очередной опрос. Его публикует РИА Новости. Чуть более 30% респондентов хотят уложиться в 1000, а 1% согласны потратить до 10 тысяч рублей. Ну а ранее депутаты призвали ФАС проследить за стоимостью букетов перед праздниками. Парламентарии отмечают, рост цен на 10-15% допустим, но повышение в 2,5 или 3 раза требует госрегулирования. Тем временем туроператоры продолжают составлять рейтинг самых дорогих путевок уходящего лета и в целом с начала года. Так, семейная пара отдохнула в Пекине за 23 миллиона рублей. Россияне на протяжении 2,5 недель жили в премиальных отелях китайской столицы, а также провели несколько дней на вилле на берегу живописного озера Инци. Второе место – 4-недельный отдых 2 семей на Мальдивах. Аренда резиденции с 6 спальнями с полным пансионом частного гидросамолета составила 17 миллионов. Третье место – 2-недельный отдых 2 семей в Дубае в премиум-отеле за 13 миллионов рублей. И о валюте. Доллар в эту среду 84 рубля 46 копеек, евро 98,52. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Как начали шутить этим летом в среде автовладельцев, бензина нет, не ожидается и далее, купи велосипед, накручивай педали. Александр Барыкин на RetroFM напомнил нам о пользе физкультуры, здорового образа жизни и о том, что в отношениях должна присутствовать романтика. 15:21 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую и приглашаю послушать самые известные песни Брайана Адамса и Пати Райан, что прозвучат в нашем дальнейшем эфире буквально через пару минут.
1: Утреннее шоу на RetroFM.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа?

0: эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
4: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
5: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону, Дону.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
6: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
7: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8-800-550-1588.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
10: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
11: Утреннее шоу.
12: Первая смена.
11: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
12: Первая смена.
11: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
12: Первая смена. Ретро-ФМ.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: как и модно, как и модно. Танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно.
0: Про жизнь и про любовь.
2: Музыкальный привет из 80-го года, 1900. Вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль» на Ретро-ФМ с одной из самых известных своих песен об отдыхе на Черноморском побережье. Песня, которая стала визитной карточкой коллектива, хотя сами музыканты сначала сильно сомневались в ее успехе. А история успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, теперь каждую субботу с 13 до 14 рассказывает на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов. Вспоминаем, как все начиналось, как зажигались звезды, как создавались хиты. Слушаем всем известные песни и малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите!
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
5: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
6: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Фрэш» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Фрэш». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ.
3: Для слушателей старше 12 лет.
7: Вечеринка. Ретро-ФМ.
8: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
9: Лучшие танцевальные хиты.
8: В неповторимом миксе.
10: За 4 моря. За 4 солнца.
8: Каждый день. Ровно в 21.00.
7: Вечеринка. Ретро-ФМ.
11: Реклама.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Сколько бы нам ни было лет, а конец августа до сих пор ощущается многими из нас как последние дни перед началом нового учебного года. Эти фантомные чувства и мысли о том, что скоро в школу, лично меня тоже не отпускают до сих пор. Кстати, друзья, не забудьте хорошо подготовить своих любимых детишек к 1 сентября. Времени остается не так уж и много. 15.50, время московское. Время, отведенное до конца этого музыкального часа, займут один из лучших хитов Сиси Кетчи, песни из Ивана Васильевича, меняющего профессию. Не торопитесь менять радиоволну, друзья. У нас на Ретро FM впереди много чего интересного. Меня зовут Олег Орлов. Доброго дня.
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Да что заработали?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
16: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
19: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
20: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

Да и пришло, да и сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как

0: столице 16.00. Арабеска, мы Сергею Беликову будем подпевать в начале нового часа здесь, на Ретро-ФМ. Но сначала послушаем последние новости. Расскажет их нам Игорь Акулов. День добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый день. На Кубани ввели режим ЧС в заповеднике Утриш из-за пожара. Площадь, пройденная огнем, достигла 70 гектаров, сообщил губернатор. К тушению готовится самолет-амфибия Б-200 и вертолет Ми-8, которые начнут сброс воды на очаги возгорания в труднодоступной местности, как только позволят погодные условия. К утру в заповеднике развернут оперативный штаб, а локальные очаги занимают 15 гектаров. Накануне глава Анапы сообщил, что пожар начался из-за падения беспилотного летательного аппарата. Минпросвещение расширит проект по введению оценок за поведение в школах. В 10 школах каждого региона проект будет расширен после апробации. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. С 1 сентября вводится трехуровневая система оценивания: образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Оценки будут выставляться с учетом правил поведения, установленных в каждой школе. Пилотный проект позволит отработать механизм оценивания и затем масштабировать его на все школы страны. Минцифры рассказали, что журналистов необходимо обучать работе с искусственным интеллектом и перепроверять полученную с его помощью информацию. Было отмечено, что искусственный интеллект создает новые возможности и риски, поэтому задача журналистов — использовать его на пользу работе, снижая угрозы. Применение ей может помочь эффективнее конкурировать за внимание аудитории. Также ранее председатель Союза журналистов России сообщил о создании нового кодекса этики с нормами работы с искусственным интеллектом. В Роскачестве рассказали о правилах перевозки еды в путешествии. Для продуктов животного происхождения и деликатесов оптимальная температура составляет от 2 до 4 градусов тепла. Поддерживать ее помогают термосутки с аккумуляторами холода, которые увеличивают срок охлаждения до 6 часов. Твердые копченые сыры более устойчивы к перепадам температур, а мягкие нужно перевозить в герметичных контейнерах. Мед, варенье и оливковое масло хорошо переносят дорогу при герметичности, но чувствительны к перепадам температуры нагреву. Если поездка длится более 5 часов без охлаждения, от скоропортящихся товаров лучше отказаться. И компания Ubisoft выпустит ремейк культовой компьютерной игры «Герои меча и магии 3». Новая версия перенесет действие из 2D в 3D. В игре появится мультиплеер на 8 человек, динамическое освещение и свежая озвучка, а также будут поддерживаться моды оригинальной игры. Точная дата выхода не названа, но игру уже можно добавить в список желаемого в Steam. Оригинальная игра, напомню, вышла в 1999 году и стала культовой в России под названием «Герои меча и магии 3. Возрождение Рафии». И я расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля и 46 копеек, евро 98 рублей и 52 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как шутят опытные путешественники, хорошо знакомые с жизненными реалиями Юго-Восточной Азии и Таиланда, в частности, к столице которой Бангкок у нас невольно отсылает эта песня, мужчинам в тех краях нужно быть особенно осторожными. В наше время не все, что накрашено, женщина. Мерейха этой песни из мюзикла «Шахматы» звучит на Ретро-ФМ в 16:20 по московскому времени. Далее у нас группа «Русские размеры», Бонни Тайлер. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую, желаю хорошего дня и успешных дел.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
8: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
9: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство

0: Если вам на работе постоянно говорят выйти из зоны комфорта, скорее всего, ее хотят занять вместо вас. Не расслабляйтесь, друзья. Держитесь за свое место, и музыка Ретро-ФМ вам в помощь. Этот классный хит в частности. Знаменитый дуэт Пола Маккартни и Майкла Джексона, покоривший мировые хит-парады в начале 80-х. Это была, кстати, вторая по счету совместная работа музыкантов. Первая, если вы помните, это песня «The Girl Is Mine».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Утреннее шоу.
12: Первая смена.
11: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
12: Ретро-ФМ.
13: Ретро-ФМ.

0: Как показывает жизненный опыт, за ошибки молодости обиднее всего становится в старости. В том числе потому, что их уже невозможно повторить. По крайней мере, некоторые из них. В отличие от музыки нашей молодости, слушать которую можно всегда. Особенно если ваши радиоприемники всегда настроены на волну ретро-ФМ. 16:49. Время московское. Я Олег Орлов. Желаю вам, друзья, приятного музыкального вечера. До конца этого часа мы еще послушаем. С вами Джо Дассена и Юрий Антонова.
1: Реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
4: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
13: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «ПТ».
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
18: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
19: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
20: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: В Москве 17.00, начало нового музыкального часа. Через пару минут Юра Шатунов и Modern Talking уже наготове, друзья.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Минпромторг России предложил распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что в ряде отраслей были сформированы профицитные мощности. Предполагается, что при оказании соответствующих услуг всегда будет использоваться только российский продукт. Чрезвычайная пожароопасность 5 класса сохранится в 32 территориях Ростовской области до конца суток и завтра. Высокий риск пожара фиксируют в Ростове, Азове, Батайске, Новочеркасске, Таганроге. Жители Дона просят не разводить костры. Нельзя выжигать сухую растительность, а также бросать горящие спички. При пожарах следует звонить по телефонам 101 или 112. В Ростове приступили к строительству одной из самых долгожданных магистралей. Речь о четырехполосной автодороге «Орбитальная-2». Она свяжет Суворовский микрорайон с северным жилым массивом. Сейчас бригады снимают верхние слои грунта, роют кювет и формируют временную систему водоотвода. Планируется, что к декабрю следующего года здесь проложат новую дорогу, которая соединит микрорайон Суворовский с северным. В Ростове заработали первые точки бесплатного Wi-Fi. Как сообщили городские власти, сеть доступна на улице Пушкинской, переулках Соборном и Университетском. Места подключения отмечены специальными информационными табличками. В администрации Донской столицы заверили, со временем в городе появятся и другие точки бесплатной связи. 12% опрошенных россиян готовы практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Каждый пятый намерен пользоваться банкоматом реже, но полностью отказаться от них не собирается. 37% не планируют менять привычки, 12% заявили, что предпочитают по-прежнему пользоваться наличными и не боятся обмана. Наиболее уязвимой операцией россияне считают внесение наличных. Около четверти опрошенных больше всего беспокоит снятие крупной суммы, а 8% не считают какую-либо из операций опаснее остальных. Последние недели правоохранители неоднократно предупреждают россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендуют предпочтение аппаратам отдавать, которые расположены внутри банковских отделений. О курсе валют: доллар 84 рубля 46 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 52 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как известно, здоровый сон не только продлевает жизнь, но еще и сокращает рабочий день. Не знаю, как вам, друзья, мне показалось, что сегодняшняя трудовая среда пролетает довольно-таки быстро. Между прочим, фактически-то мы уже прошли экватор этой трудовой недели, последней полноценной летней недели. 17:20, время московское, группа «Форум» на Ретро-ФМ, совсем скоро послушаем «Anna Flowers», мелодию из фильма «Джентльмен удачи» и Тину Тернер. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер, как пришла популярность французской королеве поп-музыки и при чем тут Юлия Савичева. Узнаете в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
6: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёжки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17:00, 18+.
9: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
10: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619 600-156-873.
12: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото» на

0: этого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос». Вечеринка
1: «Ретро-ФМ». Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Ретро-ФМ.

0: Помните древнегреческий миф о царе Мидасе, который, кстати, упоминается в этой песне группы Amia Flowers? Он мог превращать в золото все, к чему прикасался. Однако же счастье это ему не принесло. Не зря одна известная пословица гласит: «Не все то золото, что блестит». Представляю, как заблестят глаза поклонников творчества Ace of Base, Михаила Боярского и Арабесок, если я скажу, что их лучшие песни прозвучат на Retro FM через несколько минут. А я скажу, да, собственно, уже сказал. Я, Олег Орлов, желаю вам, друзья, приятного вечера в столице 17:35.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Фрешембэ».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Фреш» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Фреш». Вавилова, 59Е. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Сердечно-сосудистые заболевания лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Утреннее шоу.
11: Первая смена.
10: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: многие из нас, оказавшись в непростой ситуации, осматриваясь по сторонам, как героини этой песни, например, группа Ace of Base, ждут подсказки от судьбы, какого-нибудь знака. Некоторые предпочитают видеть его в виде уведомления от банка о начислении зарплаты на карту. А Retro FM всем своим радиослушателям дает знак, подсказку, как лучше слушать свою любимую радиостанцию. Скачивайте наше новое приложение Radio Hub. Быстро и удобно, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу, множество интернет-потоков. Специально для вас, друзья, все это бесплатно и без регистрации.
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Ашанимся. Это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер, бри, Ашан красная птица, 125 грамм, по покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
10: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современная... Современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 12+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. «Купер». Доставка супер. Выгоднее с подпиской «Прайм». По «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка «Прайм». Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: В Москве 6 вечера. Ностальгическое начало нового музыкального часа нам обеспечат Эдди Хантингтон и веселые ребята.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Иран и ОМАН договорились о разделе доходов от обеспечения судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявили в корпусе стражи Исламской революции. Переговоры между сторонами длились около месяца и завершились достижением договоренности, приемлемой для обеих стран. В ходе переговоров согласованы доли каждой страны в водах пролива и распределение доходов. Кроме того, Иран обвинил США в препятствовании процессу затягивания переговоров. В Ростове началось строительство новой автомобильной дороги «Орбитальная-2» протяженностью 25 километров, сообщили пресс-службе правительства региона. Строительство стоимостью 3,5 миллиарда рублей позволит обеспечить транспортную доступность для жителей микрорайона Суворовского и значительно оптимизировать распределение транспортных потоков в направлении северного жилого массива. Строительство автодороги планируют завершить в декабре следующего года. В настоящее время подрядчик приступил к строительству первого участка протяженностью 9 километров от микрорайона Суворовского до улицы Обсерваторной. Замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин в своих соцсетях подтвердил, что регион, как и вся страна, столкнулась с кратковременными трудностями в поставках отдельных видов топлива. При этом он заверил, что работа по восстановлению баланса ведется круглосуточно. Запасов горючего в области достаточно, а поставки осуществляются в том числе за счет переброски ресурсов с других нефтеперерабатывающих заводов. Чтобы обеспечить справедливое распределение бензина, на заправках ввели временные ограничения. Теперь действует лимит отпуска топлива в одни руки, а заправка в канистры и любые другие емкости временно запрещена. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В России запустят первую федеральную программу повышения квалификации для учителей по практическому применению искусственного интеллекта. До конца года обучение пройдут 250 тысяч педагогов, почти четверть от их общего числа в стране. Курс «Искусственный интеллект в работе учителя» организуют Минпросвещение, Минцифры и Государственный университет просвещения. Учителей научат с помощью искусственного интеллекта готовить уроки, презентации, а также создавать индивидуальные задания разной сложности. Для отдельных предметов предусмотрены собственные сценарии. О курсе валют: доллар 84 рубля 46 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 52 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как шутят некоторые доктора, об одном из которых поют Modern Talking на Retro FM, далеко не все можно купить за деньги. Например, гастрит нужно заработать. Отличного здоровья вам, друзья, и физического, и душевного. Успокоить душу после эмоционального трудового дня. Далее помогут на Retro FM лучшие песни Иванушек Интернешнл, Альбано и Рамина Пауэр. Меня зовут Олег Орлов. В Москве 18:19.
1: Утреннее шоу на Retro FM.
2: Ну а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Маленькую шутёшечку.
3: Да подожди. Да.
2: Про собак хоть сказать.
3: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
2: Ну, а когда он будет-то?
3: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Точно разрешишь пошутить?
3: Обещаю.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Retro FM.
4: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: В Ростове-на-Дону плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
8: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 20.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
11: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

уносит в небо.

0: Как сказал один мудрец, сила у того, кто верит в свою силу, тот, собственно, и побеждает. Всем чемпионам чемпионский гимн группы Queen только что прозвучал в нашем эфире. Всем, кто уже победил, переделал все дела трудовой среды, пламенный привет и пожелание хорошо отдохнуть перед новыми победами. Как мой коллега Юрий Гурьянов качественно отдохнул и уже готовит новый выпуск своей программы «Ю», который будет посвящен Милен Фармер. Не пропустите в эту субботу программа «Ю» на Ретро-ФМ с 13 до 14 часов. Будет интересно и познавательно.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
5: Каждый день
4: ровно в 21:00. Вечеринка.
6: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-80-30. 307-80-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо».
10: 12+.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Бонни Тайлер на Ретро FM. Зубодробительные истории о поисках своего героя. А для некоторых из нас просто вставать рано утром на работу уже настоящее геройство. Хотя, как говорил в свое время бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, этот подвиг россиянам надо ввести в привычку. Советовал всем вставать еще до рассвета, где-нибудь в половине четвертого, чтобы успеть сделать больше дел за день. А еще рекомендовал с оптимизмом относиться к жаркой погоде, поскольку лето – это все-таки позитив. И оно, лето, пока еще продолжается, друзья. Пусть оно и не такое уже и жаркое. Но, тем не менее, 18:48 в столице. В продолжении музыкального вечера на Ретро FM Луи Армстронг и группа «Комбинация». Я, Олег Орлов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. В начале следующего часа встречайте Руслана Романова.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл» Про и на сайте havail.ru.
3: Да все заработали.
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е.
9: 12+.

0: 19 часов в столице. Скоро Билли Джоэл, Дмитрий Маликов и Тони Эспозито на Retro FM. А прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Ростехнадзор создал комиссию по расследованию нарушений на Амурском газохимическом комплексе. Комиссию возглавит руководитель Дальневосточного управления Ростехнадзора. В ее состав вошли сотрудники центрального аппарата, представители федеральных и региональных органов власти, а также экспертные организации от самого АГХК. Работа комиссии продлится до завтрашнего дня. На территории строительства АГХК вчера произошел пожар на установке по переработке метанола. Площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров. Глава Минпромторга рассказал президенту о развитии промышленности. Было отмечено, что обрабатывающая промышленность России за последние 5 лет выросла почти на четверть, а в прошлом году промпроизводство прибавило 3,6%. Такие темпы поддерживаются инвестициями. Ежегодные капиталовложения увеличились с 3 триллионов рублей в 2021 году до 7,3 триллионов в 2025. Также было отмечено, что создание поездов для высокоскоростной магистрали идет полным ходом. Ключевые детали, включая двигатели, должны передать на испытания в следующем году, а серийные поставки начнутся в 2028. Пункты проведения ЕГЭ перейдут на отечественное программное обеспечение. Полный переход должен произойти в следующем году. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Мозаев. В этом году отечественное ПО уже использовали в отдельных пунктах, и в ходе апробации не было зафиксировано ни одного сбоя. Полный переход на российское программное обеспечение позволит повысить независимость и безопасность экзаменационной системы. Напомню, что ранее ведомство сообщало о планах постепенного импортозамещения в сфере образования. Мошенники стали мониторить домовые и районные чаты для поиска жертв. Злоумышленники отслеживают бытовые запросы жителей по ключевым словам, например, «посоветуйся сантехникой» или «нужен электрик», и практически мгновенно реагируют, предлагая услуги якобы проверенных специалистов. Жертва сама сообщает о своей проблеме, а затем получает контакт мошенника, который представляется соседом или рекомендованным мастером. Такая схема значительно эффективнее холодных обзвонов. В результате человек сам пишет или звонит злоумышленникам, доверяя рекомендации из чата. И в Японии сдвинули древний замок весом 360 тонн. В префектуре Аомори 1800 человек сдвинули древний замок Хиросаки весом 360 тонн на 2 метра с помощью традиционной японской техники хикия. На мероприятие поступило более 8000 заявок. Организаторы отобрали 1800 человек, разделив их на команды по 80 для перемещения здания с помощью 30-метровых канатов. Акция прошла в рамках реконструкции, и подобным образом замок уже передвигали в 2015 году. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 84 рубля и 28 копеек. Евро 98 рублей и 29 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: И вот, друзья, дошагали мы с вами до 19 часов и 20 минут, преодолевая испытания этой среды, выполняя важные миссии и самые разные ответственные задачи. Но уж теперь-то хочется верить, пришло время отдыха и, может быть, даже самого беззаботного досуга, разумеется, под лучшую музыку на ретро-ФМ. Я, Руслан Романов, с этого момента с вами до полуночи с огромным удовольствием. Впереди только любимые композиции, в частности, в самое ближайшее время Юрий Антонов и Ким Уайлд через несколько минут на ретро-ФМ. Еще раз всех пламенно приветствую, желаю вам отличного настроения и прекрасного завершения этого буднего денечка.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
9: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
11: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
15: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН». Нас рекомендуют друзья.
16: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
17: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
18: Утреннее шоу.
19: Первая смена.
18: По будням с 7 до 11. На ретро.

0: некой абстрактной импульсивности и одержимости. Это композиция Мадонны. Ну, вообще-то, по правде говоря, все мы немножко одержимы. Ну вот хотя бы лучшей музыкой, проверенной временем, что звучит на Ретро-ФМ. И это, в общем-то, допустимый симптом. 19.35 в столице. Далее «Мираж» и группа «Eruption». Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
5: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сына я ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
10: Или падаю.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
14: Вечеринка. Ретро FM.
15: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
16: Лучшие танцевальные хиты.
15: В неповторимом миксе.
16: За 4 моря, за 4 солнца.
15: Каждый день ровно в 21.00.

0: Американская команда под названием Sixpence None the Richer, известный как мастера кавер-версий самых разных мировых хитов, ну таки соизволили они подарить миру и собственное произведение, этот хит под названием Kiss Me, который продолжает наш музыкальный вечер. Ретро-ФМ, прекрасная музыка для прекрасных слушателей. 19:49 почти в Москве. Далее Пэтти Райан и группа Кармен на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте «Альфа-банка». Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, «Альфа-выгодно».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Да что вы заработали?
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережения осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
15: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: 20.00 в столице. Далее Юрий Лоза, Сиси Кетч и Игорь Иванов на Ретро-ФМ. Новости с Игорем Акуловым прямо сейчас. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую, всем добрый вечер. В зоне паводков в Непале находятся по крайней мере 4 российских гражданина. Связь с ними утрачена, заявило российское посольство. При этом группа из 8 соотечественников, находившаяся в Тхунче, благополучно перебралась в другой населенный пункт. Более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести после наводнения сегодня утром в Непале. Власти объявили режим повышенной готовности для части населенных пунктов. В Крыму продлили запрет на прием размещения детей в лагерях и санаториях. Запрет на прием размещения продлен до конца текущего года. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова. Бронирование мест приема размещения приостановлено с 22 июня до 1 сентября. Затем запрет будет действовать с 1 сентября до 31 декабря. Указ также продлил до конца года приостановку приема детей на спортивные мероприятия, учебно-тренировочные сборы и туристические мероприятия, включая слеты, фестивали и экскурсии. Оперативный штаб правительства по борьбе с кибермошенничеством согласовал новый сценарий противодействия преступлениям в цифровой среде с помощью системы «Антифрод». Участники системы смогут обмениваться данными о мошенниках и блокировать их учетные записи на цифровых платформах, а также обмениваться сведениями о пострадавших для защиты от повторных атак. К системе «Антифрод» подключено более 20 организаций, включая банки, операторов связи, маркетплейсы и портал госуслуг. Запущенная в марте текущего года система уже показывает снижение числа мошеннических преступлений и размер ущерба. В Госдуме предложили размещать на сайте МВД сведения о результатах работы камер фиксации нарушений ПДД, в том числе количество нарушений по видам и данные о ДТП, погибших и раненых до и после установки камер. Законопроект направлен на повышение прозрачности применения средств фиксации и позволит сопоставить основания размещения камер с фактической динамикой безопасности. Авторы отмечают, что это соответствует стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года. И в Коломне нашли клад с серебряными монетами 15 века. Клад из более чем 2500 серебряных монет обнаружен при раскопках в историческом центре Коломны. Монеты находились в глиняном кувшине местного производства и были отчеканены во втором и третьем десятилетиях 15 века. Основу клада составляют монеты времен Василия I и Василия II, а общая сумма около 13 рублей, что для 15 века было значительным состоянием, на которое можно было купить, к примеру, дом. Ученые предполагают, что клад могли спрятать во время эпидемии, а уникальность находки в том, что все монеты сохранились в комплексе без расхищения. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 28 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Вот уж действительно, друзья, как ты группу назовешь, так она и запоет. Если есть в названии коллектива слово «модерн», современный, то бишь, то и музыка остается таковой, причем вот уже 4 десятка лет как, даже с хвостиком. «Modern Talking» в продолжении вечера музыкального на Ретро-ФМ, 20:19, время точное столичное. Я Руслан Романов. Пламенный вам привет, хорошего настроения и отличного завершения среды в нашей компании. Скоро «Русский размер» и Фил Коллинз. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер, как пришла популярность к французской королеве поп-музыки. И при чем тут Юлия Савичева? Узнаете в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
6: Почему сразу сам топай?
7: Потому что топает совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
8: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ за 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Джордж Харрисон на Retro FM о том, как важен порою правильный настрой на что бы то ни было, а может быть и на кого бы то ни было, судя по тексту данной композиции. 20:35 на часах в столице. Впереди из музыки группа Backstreet Boys и песни из кинофильма «Три мушкетера» через несколько минут.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился.
12: А это получается кража со взломом до 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала с понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+. RetroFM Ростов-на-Дону 101.2. RetroFM.

0: Умиротворяющая мелодия от коллектива UB40 в финале трудового дня. Казалось бы, что еще нужно? Так-то оно так, друзья, но не в нашем случае. Впереди, прямо по курсу, вечеринка Retro-FM. Самые зажигательные танцевальные хиты в нашем уникальном миксе ждут вас с 21 часа и до полуночи. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rus/0+.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: 12+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: Hello, здравствуйте и доброго времени суток всем, кто настроен на Ретро-ФМ. К нашей общей радости напоминаю, что в эфире вечеринка Ретро-ФМ. Это означает, друзья, что мы имеем все шансы услышать лучшую танцевальную музыку нескольких поколений в самых разных ее проявлениях, ну а, соответственно, потанцевать и отлично провести время. Уникальный микс в эфире до полуночи. Я Руслан Романов. Скоро продолжим.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил, Ритка похудела, я ремонт закончила, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7:00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.
1: Утреннее шоу на

0: как долгими ночами, так и в любой момент любого дня недели лучшая музыка вернется в вашу жизнь моментально. Легкое движение руки и вуаля, мы уже в вашем персональном устройстве. Просто скачайте новое, быстрое и удобное приложение RetroFM. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков бесплатно и без регистрации. Набирайте в поиске Radio Hub, скачивайте, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: не только наличие легендарных суперхитов предполагает вечеринка Retro FM, но также и разнообразные стильные, экстравагантные порой ремиксы на ваши любимые композиции встречаются в эфире регулярно. Этот случай говорит сам за себя, он как раз из той категории, слегка обновленная версия песни группы Queen. Radio Gaga в продолжении нашей сегодняшней встречи.
1: Реклама.
2: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда — от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

Вторая часть танцевального марафона в эфире. Вечеринка «Ретро-ФМ» набирает обороты. 22:20 практически в столице. Я Руслан Романов. Приветствую всех вновь к нам присоединившихся. Отличного вам настроения и только танцевальных суперхитов, которые все здесь у нас в уникальном миксе.

0: В общем-то, примерно так и делаем. Давим на газ, образно выражаясь, конечно, мчимся вперед под лучшую танцевальную музыку, что собрано в неповторимом миксе на вечеринке RetroFM. Светлана Владимирская присоединяется к нам в этом музыкальном путешествии. 22:35, точное столичное.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Как же еще охарактеризовать танцы под музыку группы Rednecks, если не безудержные, а то и вовсе безбашенные? Характер сего шедевра говорит сам за себя. Ну а что с этим делать, решать, конечно же, уже вам. 22:50 практически в столице. Вечеринка Retro FM в разгаре. Пламенно всех приветствую.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

поздний вечер среды проводим в ритме лучших танцевальных хитов, которые способны осчастливить всех и каждого. В частности, это знаменитая композиция «Happy Song» от команды Boney M в продолжении вечеринки RetroFM 2320, точное московское.

я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

Приветствую всех, кому по-прежнему не до сна, не всех, кто проводит время с нами под лучшую танцевальную музыку на вечеринке. Ретро FM 23:34, время точное московское, Евгений Белоусов продолжает уникальный микс. Танцуем дальше.

Неразлучные были, есть и будем. Отлично, проводим время под лучшее музыкальное сопровождение, которое нас связало, как справедливо однажды заметила группа «Мираж». Главное, опять-таки, надолго без любимой музыки не оставаться. Круглосуточно, собственно, вещаем для вас. Я Руслан Романов. На этом время моего пребывания в эфире завершается. Спасибо всем, кто танцевал с нами. В полночь встречайте Илью Глебова на «Ретро-ФМ». Всем желаю удачи.

И, понимаете ли, вечная любовь — это Сандра и любимая наша музыка. На Ретро FM через пару минут Пупа, Ума Турман и Роксет. Меня зовут Илья Глебов, 019 в столице. Здравствуйте.

Вот дебютный альбом Джорджа Майкла, 1987 год, и сразу лучший альбом года. Премия Грэмми в кармане. Такая вот вера. Лучшая музыка здесь для вас на Red FM. Наталья Имбруглия, Лайон Росс и веселые ребята. Через 3 минуты 0:35 в Москве.

0: Два совершенно разных исполнителя исполняли эту песню, и как-то не очень успешно все это у них получалось. А потом за дело взялась Наталья Имбруглия. Спела так спела, получился суперхит. Кстати, суперхит с ее, опять-таки, дебютного альбома 1997. Дальше на Ретро-ФМ Дизавлес, Владимир Высоцкий. На Ретро-ФМ через 3 минуты, 0.49 в Москве.
1: Реклама.

0: Час ночи в столице, еще час любимых песен Ретро FM. Начинается он с песен Рики Мартина, Моден Токен и первый Юрий Никулин.
1: Ретро FM.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Эх, это ансамбль «Смоки», и это у них струнная группа, которая, так сказать, поддает драматизму ситуации. Ситуация про встречу в полночь. Ну, вот если у кого-то случилась встреча прям в полночь, надеюсь, что к этому моменту прям развивается все в исключительно положительную сторону. Под музыку Ретро-ФМ Крис Дебург, Джимми Сомервиль и А-студио. Через пару минут. Час 19 в столице.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00. Вечеринка.

Изденбурге ситуация такая, что давно не виделись, ну или свидание не случилось, или что-то, на вроде того. Скучаю, говорит, совершенно не могу. Час 3-4 в столице, через пару минут на Ретро-ФМ Крис Кельми.

ночных свиданий прямо красной сквозной нитью проходит через весь этот час. Ну и что, прям актуально и интересно. Крис Кельми на Ретро-ФМ через 4 минуты. Рикардо Фолли, Демис Руссос.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: ну бал, конечно, совсем еще не закончился, и свечи не погасли. Оу, впереди много интересных зажигательных номеров. Пол Маккартни, Константин Никольский, Таркан на Ретро FM через буквально пару минут.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Скажи, говорят нам Пол Маккартни и Майкл Джексон. Слушай, говорю вам я. Скачивайте новое приложение Red FM и слушайте любимую музыку, подкасты лучших шоу и множество интернет-потоков. Это быстро, это удобно, там никаких лишних кнопок. Кстати, скачанные подкасты можешь слушать даже когда интернета нету. Радио Хаб – новое приложение Red FM. Ищите, скачивайте, и все будет.

Дитер Болин и его большая, слишком большая кровать. Все почему? Потому что одинокий он в этой самой, на этой самой кровати. Блюсистом на Радио ФМ через пару минут Сандра, добрые молодцы, 2:48 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

3.00 в столице. Дальше на Ретро ФМ Хуанс, Лайл Ричи и Виа Ариэль. Жарко начнем.